It's just how one little song is gonna play out. 91.5, 96 FM, כל רגע.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

zip trip.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82 88 или заходите на сайт cruise.mana.com.

Now why'd you wanna go and put stars in their eyes?

делая, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру.

0: Радіо Музика 106.4 FM.
1: Yeah. Shonda Paul, so me go so then.

Радио Музыка. I gotta find my way back to summer paradise.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: שנה חדשה חוגגים ברדיו כל רגע.
1: Jason. Jason. Jason.